0: ჩავა.
1: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
2: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
3: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет сегодня в нашей программе. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем мы подведем итоги шестого тура викторины «Живая вода» и узнаем имя победителя, после чего в эфир выйдет седьмой тур викторины, в котором мы расскажем о курорте «Диамант» в Дудинце. Дорогие друзья, мы рады, что ближайшие полчаса вы решили провести с нашей радиостанцией, с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания!
4: Даты, события, люди.
3: 27 июля 1728 года французский философ Шарль Монтескье прибыл в Братиславу, чтобы присутствовать на парламентских заседаниях и получить представление о венгерской свободе. Позже он также посетил шахтерские города Центральной Словакии. В том же 18 веке, 27 июля 1762 года, императрица Мария Терезия издала указ, ужесточающий наказание для тех, кто хотел эмигрировать за границу без разрешения. За первую попытку их приговаривали к 5 годам лишения свободы, за вторую – к 10 годам, а за третью попытку эмиграции – к смертной казни. 27 июля 1775 года в Братиславе родилась Тереза Бруншвикова, графиня, организатор и основательница детских домов. В 1828 году она открыла первый детский дом монархии в Буде, а годом позже в Банской Бистрице. Она была сторонницей женского движения, основывала женские ассоциации, и благодаря ей была создана первая в Венгрии женская промышленная школа. Бруншвикова часто бывала в имениях в Западной Словакии, в Белокостоле и Долнокрупе. Она дружила с Людвигом ван Бетховеном, который в 1809 году посвятил ей симфонию «Фа диез мажор» сочинение 78 для фортепиано. 27 июля день рождения отпраздновал Марек Гамшик, бывший словацкий профессиональный футболист, игравший на позиции атакующего полузащитника в турецкой высшей лиге за Трабзонспор, а в 2023 году вернувшийся в сборную Словакии, где был капитаном. В июне 2023 года он объявил о завершении своей футбольной карьеры. В 2013 году журнал Bloomberg назвал Гамшика восьмым лучшим игроком Европы. На счету Марка Гамшика 121 гол за клуб «Наполи». Он превзошел легендарного Диего Марадону, забив гол в ворота Сампдории 3-2 в домашнем матче 18-го тура итальянской серии А сезона 2017-18 годов. В 2017 году Марек принял предложение стать послом благотворительной организации «Белопостелка», которая оказывает помощь слепым и слабовидящим людям в Словакии. 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Этот акт положил начало Первой мировой войне, которая напрямую затронула и Словакию. В объединенную австро-венгерскую армию и части Гунведа, хоть и без особого энтузиазма, но дисциплинированные с уверенностью в быстрой победе вступали и словаки. В нескольких городах Словакии прошли демонстрации, на которых были и транспаранты с надписью «Да здравствует война». Впрочем, похождения бравого солдата Швейка Ярослава Гашика читали многие, так что имейте представление. Кстати, с 2000 года в непосредственной близости от железнодорожного вокзала в Умене, у колодца, из которого во время памятного визита этого персонажа в этот словацкий город в начале 20 века текла замечательная железистая вода, стоит статуя доблестного солдата Швейка с добродушной улыбкой. 29 июля 1593 года началась 15-летняя война. Самый продолжительный военный конфликт между Габсбургами и турками на рубеже 16 и 17 веков. В ходе войны население Словакии страдало от опустошительных турецко-татарских набегов, а также от набегов имперской армии. Война завершилась мирным договором, подписанным в устье реки Житавы в ноябре 1606 года. 29 июля 1897 года было завершено строительство зубчатой железной дороги от Штырбы до Штырбска-Плесу. Те, кто бывал в Высоких Татрах, наверняка имели возможность попутешествовать по ней. Это одна из двух узкоколейных зубчатых железных дорог в Словакии. Зубчатая железная дорога, или как еще называют зубачка, это тип железной дороги с третьим зубчатым рельсом или рейкой, позволяющей поезду двигаться на достаточно крутых склонах. 31 июля 1849 года в битве между венгерскими и русскими войсками под Шигишваром на территории нынешней Румынии предположительно погиб известный венгерский поэт словацкого происхождения Шандор Петефи. Обстоятельства его смерти до сих пор являются предметом споров, а его тело так и не было найдено. Согласно одной из версий, он был захвачен в плен русскими войсками и провел остаток жизни в русских лагерях в Сибири под своим настоящим именем Александр Петрович. 29 июля 1913 года в Жилине была окончательно основана Словацкая народная партия. Председателем исполнительного комитета стал Андрей Глинка. С основанием партии католическое народное течение в словацком обществе окончательно обрело независимость и добилось на тот момент наибольшего успеха на выборах. Главной целью партии было улучшение национального статуса словаков и решение насущных социальных проблем в духе папских энциклик и социальной доктрины католической церкви. Официальным печатным органом партии была словацкая народная газета «Словенские людове новины». 2 августа 1942 года в Братиславе родился Владимир Дзюрило, чешско-словацкий хоккейный вратарь и тренер. Он был назван лучшим словацким хоккеистом 20 века и является членом Зала славы Международной федерации хоккея на льду, Зала славы чешского хоккея и Зала славы словацкого хоккея. Он завоевал восхищение в Европе и в Канаде в 1970-х годах. Его сильными сторонами были быстрые реакции и работа с клюшкой. Его нетрадиционный стиль и крепкая фигура излучали комфорт и внушали спокойствие командам, за которую он играл. Дзюрило выступал за чешско-словацкую национальную сборную на 3 Олимпийских играх и 10 чемпионатах мира, завоевав медаль на каждом из этих соревнований. Он единственный словацкий хоккеист, выигравший 3 чемпионата мира за свою карьеру. Владимир Дзюрило был первым чешско-словацким вратарем, игравшим в маске. Это только небольшая часть событий, о которых был повод вспомнить в эти дни.
2: Радио Словакия Интернешнл.
3: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона по-прежнему Алена Ганева. В первые выходные месяца мы, как всегда, подводим итог предыдущего тура викторины «Живая вода». В июльском туре мы рассказали вам, друзья, о курорте, расположенном в Высоких Татрах. Это Новый Смоковец. Конкурсный вопрос 6-го тура звучал следующим образом. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте Новый Смоковец? Но вопрос был несложный, поэтому отвечали все правильно. Все-таки озвучу правильный ответ от 21 до 28 дней. Могу подтвердить, сама недавно вернулась с этого курорта после 3-недельного пребывания и могу только порекомендовать данный курорт. Ну а сейчас нам остается выбрать победителя 6-го тура среди всех участников викторины. Провести розыгрыш я попросила своего коллегу Владимира Веселова.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сейчас выбираем победителя 6-го тура викторины «Живая вода». Так. Им становится... Виктория Холщевникова, город Добруш, Гомельская область, Беларусь. Уважаемая Виктория, поздравляем вас с победой.
3: Виктория, я тоже вас поздравляю. В ближайшее время ждите от нас посылку с памятными призами от нашей радиостанции. А сейчас в качестве музыкального подарка мы предлагаем вам послушать словацкую песню. Итак, звучит композиция «Она и он» в исполнении группы «Десмод».

0: Ну а сейчас, друзья, главный розыгрыш среди слушателей всех шести редакций Международного радио Словакии. Кому же достанется путевка на 7 ночей с полным пансионом и 10 лечебными процедурами на курорт Новый Смоковец?
1: А счастливым выиграцем это послушач французской редакции Фабиен Батести. Он из Бельгии. Felicitations. Gratulujeme.
0: Ну, вы сами все слышали. Мы поздравляем Фабиена Батести из Бельгии и очень надеемся, что в следующий раз победителем станет кто-то из слушателей русской редакции. А теперь, друзья, пришло время объявить 7-й тур нашей викторины «Живая вода», подготовленный нашей коллегой из английской редакции Вероникой Щепановой.
2: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
0: В регионе Гонд на юге Словакии расположен знаменитый курортный город Дудинце, который в нашей стране входит в число мест с самым теплым климатом и наибольшим количеством солнечных дней в году. Первые письменные упоминания о местных минеральных источниках относятся к XVI веку. Вскоре новости об их исключительных целебных свойствах распространились далеко за пределы региона. В Дудинце приезжали люди со всей Венгрии, а также из Силезии, Польши и России. В современном понимании этого слова здесь еще не существовало термальных источников. Посетители купались в простых травертиновых ямах. Современная история курорта Дудинце началась в XX веке со строительства лечебных домов «Рубин», «Смарагд», «Кристалл» и, наконец, «Ситна», который позже был переименован в «Диамант», то есть «Бриллиант». Именно об этом мы и поговорим сегодня.
3: Наш курорт уникален с нашей точки зрения, потому что, конечно же, у нас исключительная вода, которая встречается всего в трех местах в мире, где ее используют для лечебных процедур. И состав наших гостей это подтверждает. Нередко к нам приезжают на процедуры гости из Америки, Канады или других европейских стран.
0: Описывает уникальность этого места нынешний директор курорта «Диамант» Петер Шодер. Однако, по его словам, одной лишь целебной воды недостаточно для достижения успеха. Неотъемлемой частью комплекса является опытный и высококвалифицированный персонал.
3: В наших купелах работает 110 заместнанцев, которые на разных уровнях.
4: На нашем курорте работают 110 сотрудников на различных уровнях и в разных отделениях. Как курорт мы представляем свои услуги в так называемом секторе оздоровительного туризма, поэтому стараемся строить свою работу на индивидуальном профессиональном подходе. Следует отметить, что большинство наших сотрудников являются частью нашей команды уже долгое время. В некоторых случаях это родственники в нескольких поколениях, и это выражает не только в качестве услуг, но и в ответственности.
0: Одна из них – главный врач курорта, доктор Доминика Добушева, которая работает в этом учреждении уже 26 лет. Мы связались с ней по телефону.
5: Я работаю главным врачом на курорте «Диамант» в Дудинце. Медицинский персонал состоит из 4 врачей, включая меня, и каждый из нас обслуживает от 60 до 70 человек в высокий сезон. У нас есть также 6 медсестер, 1 лаборант и 26 сотрудников, включая заведующего бальнеореабилитационным отделением.
0: Вместе они создают высокопрофессиональную обстановку для каждого пациента, независимо от того, обращается ли он по медицинской страховке, оплачивает реабилитацию самостоятельно или приезжает просто отдохнуть.
5: Каждый пациент, обращающийся к нам, проходит первичное обследование. Чаще всего в Дудинце приезжают пациенты с заболеванием опорно-двигательной и сердечно-сосудистой системы. Но, конечно, встречаются и заболевания нервной системы, а также так называемые болезни цивилизации, вызванные неправильным образом жизни, влиянием стрессовых факторов, недостаточной физической активностью и тому подобным. Курортное лечение также является профилактикой, поскольку, меняя образ жизни, клиенты фактически расслабляются физически и психически.
0: В основе процедур в СПА-центре «Диамат» лежит уже упомянутая местная минеральная вода, отличающаяся исключительным составом.
5: Это уникальное сочетание двух свободных газов – сероводорода и углекислого газа. Эти газы действуют синергически на опорно-двигательную и сердечно-сосудистую системы. Расскажу исключительную историю одной моей клиентки. Она попала в очень серьезную автомобильную аварию. Ее сбили как пешехода. Женщина получила травмы черепа и головного мозга, многочисленные переломы лицевых костей головы и перелом обеих большеберцовых костей левой нижней конечности. Она передвигалась с помощью инвалидной коляски, ходила на короткие расстояния с опорой. Через год после курортного лечения она приехала вновь и передвигалась уже только с помощью одной трости, а еще через год ходила самостоятельно, без опоры.
0: Эта история показывает, что при курортном лечении важен не только эффект самой воды, но и индивидуальный подход, а также поддержка профессиональной команды на протяжении всего пребывания. Курорт «Диамант» предлагает более 80 лечебных процедур. Массаж является их неотъемлемой частью, от классического до менее традиционных.
6: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov.
5: Меня зовут Даниэла Чербова. Я работаю массажисткой почти 30 лет и предлагаю следующие виды массажа. Классический частичный массаж спины, затем массаж всего тела, рефлексологический массаж спины, рефлексологический массаж стоп, медовый массаж, индийский массаж головы, лимфодренаж нижних и верхних конечностей, лимфодренаж лица и зоны декольте.
0: По словам Даниэлы, наибольшей популярностью у клиентов пользуются классический массаж всего тела или рефлексологический массаж стоп. Однако растет и интерес к более нетрадиционным процедурам. Одна из них, например, медовый массаж для детоксикации.
6: Медовый массаж са роби так, же са хрбат натрием медом.
5: Медовый массаж проводится путем смазывания спины медом и выполнения скользящих движений, больше похожих на помпирование. С помощью меда из организма выводятся токсины. Мы также предлагаем процедуру для всего тела, включая пилинг, обертывание с использованием различных масок. В завершении все тело массируется лавовыми камнями, после чего пациент некоторое время отдыхает на кушетке.
0: Однако пребывание на курорте – это не только процедуры. Не менее важна и обстановка, в которой человек может на мгновение замедлить темп жизни. Возможно, именно поэтому курорт «Диамант» пользуется стабильной популярностью круглый год, говорит Луция Шорцева из отдела бронирования.
7: Целковую капациту мамы 248 ложек.
5: Наша общая вместимость составляет 248 мест. У нас есть главный курортный дом «Диамант», а также прилегающие к нему здания под названием «Агат». Заполняемость обоих обычно составляет 80% в течение всего года, как в межсезонье, так и в высокий сезон.
0: В Дудинцы приезжают не только словацкие клиенты. Здесь также нашли свое место гости из-за рубежа, особенно ценящие комплексный уход, оборудование и индивидуальный подход.
5: Думаю, иностранные гости считают, что мы немного отстаем, либо в плане оборудования, либо в качестве услуг. Но затем они приятно удивляются тому, насколько мы дружелюбны, как нация, и каково качество обслуживания, когда приезжают сюда. Потому что в «Диаманте» все находится под одной крышей. Будь то целебная вода, процедуры, питание или размещение. Здесь применяется индивидуальный подход. А это значит, что если вы хотите быть на высоком уровне, необходимо иметь индивидуальный подход. У нас есть также просторные и оборудованные номера, превосходящие стандартные. Безбарьерный доступ для людей в инвалидных колясках и для людей с ограниченными возможностями.
0: Еще одно преимущество – возможность общения с персоналом на нескольких языках. Хотя состав иностранных гостей за последние годы изменился, представленность национальности остается разнообразной, продолжает Людмила Чепякова из отдела маркетинга.
8: В основном это русскоязычная клиентура из Литвы и Латвии, затем наши соседи – Австрия, Германия, Чехия, Венгрия, а также Дания, Швеция, Италия, Франция, Фарерские острова и даже Канада.
0: Конечно, главной достопримечательностью для гостей остается уникальная дудинская минеральная вода. Однако Людмила и Луция сходятся во мнении, что многих гостей также заинтересует насыщенная культурная программа.
5: Конечно, лечение также связано с культурной программой. У нас есть кафе, где по вторникам, четвергам и субботам устраиваются танцевальные вечеринки. А еще у нас есть большой кинозал, где мы показываем фильмы и театральные постановки.
7: Часто бывают и охутнавки вин. Takže prídu si na svoje vinári, tak povedia.
5: Здесь часто проводятся дегустации вин, так что виноделы и любители вина, так сказать, получают свою долю удовольствия. Также здесь пекут вафли. У клиентов есть возможность увидеть, как их делают, а затем купить у нас курортные вафли. Кроме того, например, на Пасху мы предлагаем нашим клиентам различные изделия, которые они могут сделать сами. Так что программа очень разнообразная.
0: Окружающая природа также красочна и великолепна. Посетители могут сделать свое пребывание еще более приятным, совершив поездки в винодельческий регион Гонд.
5: Наибольший интерес у клиентов, вероятно, вызывает Банска-Штявница. Также неподалеку расположено село Лишев, где находится музей масок. А еще есть Судовце, где производят растительные масла. Наверное, стоит упомянуть несколько винных погребов, поскольку мы являемся винодельческим регионом. Я уже общалась с несколькими немецкими клиентами, которые любят наслаждаться хорошим вином и едой в атмосфере подземелья, например, в селах Старогора, Себехлебы или же Гонтианские Тесары. Там тоже много погребов.
0: Ну а кто лучше самих гостей, сможет описать достоинства курорта Диамант, людей, для которых это место стало вторым домом. Мы спросили госпожу Жалмиру и Веру.
9: Čo by som odporúčala? Ja si myslím, že všetko patrí do jedného. Patrí sem to prostredie.
5: Что бы я порекомендовала? Я думаю, что все здесь замечательно. Прекрасная природа, вода, люди, которые заботятся о нас каждый год. Должна сказать, что благодаря мне сюда уже приезжают многие мои друзья.
10: Добрый день, volám sa Vierka, som z Prešova. Som tu štvrtýkrát.
5: Здравствуйте, меня зовут Вера, я из Прешова. Я здесь уже в четвертый раз, и вода в Дудинце лучше в мире. Я приезжаю сюда для лечения опорно-двигательного аппарата. И мне очень нравится организованная здесь развлекательная программа. На курорте работают замечательные и энергичные люди. И это тоже дает целебный эффект.
0: И господин Венделин также присоединился к положительным отзывам.
11: Но я уж сам четвертый раз по операции, так же, шесть.
4: Это уже мой четвертый визит после операции. А всего я здесь был примерно 6 или 7 раз. В Дудинце очень хорошая вода. Я приезжаю только сюда. Хочу поблагодарить персонал и особенно директора. Он так хорошо обо всем здесь заботится.
0: Для того, чтобы Диамант оставался местом, куда гости хотят возвращаться в будущем, важно постоянное развитие и совершенствование предоставляемых услуг. Продолжит директор курорта Петер Шодер.
12: Планы мы стале. Нашим целом есть сквалитнёвать.
4: Конечно, у нас есть планы, они у нас всегда есть. Наша цель – улучшить стандарты курортной среды, расширить доступность отдельных процедур и, конечно же, увеличить их количество, чтобы наши гости оставались все более довольными, а мы могли бы идти в ногу с тенденциями других медицинских учреждений.
0: Курортный комплекс «Диамант» Дудинце – это место, где уникальная минеральная вода, профессиональный уход и спокойная атмосфера Южной Словакии сливаются воедино. Неудивительно, что мы вернулись оттуда отдохнувшими и полными впечатлений. Вы тоже можете ощутить неповторимую атмосферу этого небольшого курортного городка, если правильно ответите на сегодняшний конкурсный вопрос. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Повторю вопрос. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Уважаемые слушатели, свои ответы присылайте в адрес редакции до конца августа. СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Митна 1, ПО Бокс 55, почтовый индекс 81755, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес RSI, подстрочник «Русян». @stvr.sk. Принимаются также ответы, присланные через мессенджер, Twitter или Facebook. При ответе на вопрос обязательно указывайте свои полные данные – имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на победу. Помимо путевки на курорт «Диамант» в Дудинце, вы также участвуете в розыгрыше сувениров с символикой словацкого радио. Друзья, желаем вам удачи!
2: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Вот и подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». С вами прощается звукооператор Абдулла Рут, автор и ведущая передачи Алена Ганева. Мы говорим вам до свидания, друзья. До встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

Садишься на нем вечер, сумрак снес. А když vidím старую лодку проти Подолі, вспоминам си на все, яко днес.